0: Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Leine Radio. Beste Informationen mit der besten Musik für die Region und Stadt Hannover.